Как ни странно, в дни войны есть минуты тишины, когда бой затихает устав, и разрывы почти не слышны, и стоим мы в дни войны тишиной оглушены. Так бывает в дни войны. Нам в окопах снятся сны. Снятся нам довоенные села, где в окошках огни зажжены. И в землянках в дни войны дышат миром наши сны. Предвидеть наперед трудный путь стрелковых рот. Кто до ближней дойдет переправы, кто до самой победы дойдет. Как предвидеть наперед, что тебя

и странно в дни войны. Есть минуты тишины, когда бой затихает устало, и разрывы почти не слышны. И стоим мы в дни войны.